0: for community. CJMR 1320.
1: Точный час в Украине 20:37. Атмосферный тиск 764 миллиметра на секунду.